0: zu dokumentieren.
1: 卢沟桥事变爆发的第二天，中共中央发出通电，向全国人民呼吁：平津危机、华北危机、中华民族危机，只有全民族实行抗战，才是我们的出路。 1937年8月18日，国共双方就陕甘宁边区人事、红军改编等问题达成协议。8月25日，中国中央军委发布命令，红军主力改编为国民革命军第八路军。紧接着，中国共产党领导的南方八省红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军，开展华中敌后抗战。 为了打通金浦线，使南北日军连成一气，进而攫取中原、攻占武汉，日军共约24万人实行南北对进，夹击徐州。国民政府军事委员会先后调集64个师、领3个旅、约60万人，由第五战区司令长官李宗仁指挥，在以徐州为中心的金浦路南北的广阔地域上，同日军展开了一场大规模的会战。
0: Dort trafen sie General Li Chongren, der die Schlacht in der Frontlinie leitete. Später begaben sich Robert Kapper und Joris Evens in die 2. Gruppenarmee und führte umfangreiche Interviews und Filmaufnahmen durch. Evens schrieb in seinen Memoiren: Offensichtlich kamen wir zur rechten Zeit. Die chinesische Armee hatte die Japaner eingekesselt. General Sun sei vom Sieg überzeugt gewesen. Obwohl die Japaner besser ausgerüstet und ausgebildet sind, zählt im Häuserkampf die Handgranate mehr als die Artillerie und die Blankwaffe mehr als die Handgranate. Kappa machte zahlreiche Aufnahmen unmittelbar vor dem Entscheidungskampf. Am eindrucksvollsten erscheint mir das Foto: der chinesische Kämpfer mit 12 Handgranaten am Gürtel. Den Namen des abgebildeten Soldaten kennen wir bis heute nicht. Wir wissen nur, dass er einer von 52 Freiwilligen war, die als Stoßtrupp angriffen. Um die vorrückenden japanischen Panzer zu stoppen, waren sie bereit, sich mit Sprengstoff unter die Ketten zu werfen und ihr junges Leben zu opfern. Wegen des gefährlichen Zwischenfalls zu Beginn konnten Kappa und Evens der Frontlinie bei Taya Trang zunächst nicht mehr näher kommen. Erst am Morgen des 7. April 1938 erfuhren sie, dass die chinesischen Truppen die Stadt zurückerobert hatten. Nun erhielten sie endlich die Erlaubnis, dorthin aufzubrechen.
1: 至1938年4月7日，历经半个多月的血战，中国参战部队歼灭日军10000余人，缴获坦克40辆，火炮50余门，使中国军队自全民族抗战以来在正面战场上取得的最大胜利。美国《生活》杂志曾这样报道台儿庄大捷。历史上作为转折点的小城的名字有很多：滑铁卢、哥底斯堡、凡尔登。 今天又增加了一个新的名字——台儿庄。这次胜利使台儿庄成为中国最知名的村庄。而当身边的中国军官都在欢声笑语的庆祝时，卡帕和伊文斯却懊恼连连，尤其是卡帕，他向来以“如果你拍得不够好，那是因为你离得不够近”为座右铭。 在西班牙内战的前线，更是近距离拍出了著名的士兵致死。可如今，他在台儿庄还没拍到一个真正的战斗场面，战斗却结束了。当1938年4月8日下午，卡帕和伊文斯抵达台儿庄时，呈现在他们眼前的已经是一片废墟，城墙上满是炸坑和弹孔，城内没有一间房子是完整的。 大多数建筑早已变成了一地的碎砖。除了日本侵华战争给中国带来的深重灾难外，卡帕和伊文斯还记录了许多中国人民抗战中孕育出的希望。这张站在城墙上的中国士兵，后来就成为了海外媒体在报道中国军队取得台儿庄大捷的标志性照片。 象征着中国人民正在坚毅地守护着自古以来的家园。最终，在收获了有限的素材后，卡帕与伊文斯于1938年4月14日离开台儿庄，回到了武汉。
0: Als Kappa und Evans in Wuhan eintrafen, war die Nachricht vom Sieg in Taichung bereits vorausgeeilt. Die Bewohner strömten auf die Straße von Hankou und feierten in vielfältiger Form, sodass Kappa und Evans zahlreiche Szenen der Volksbegeisterung aufnehmen konnten. Auf Kappas Fotos sieht man jubelnde Zivilisten und zuversichtliche Soldaten. Das wohl berühmteste Bild daraus wurde später Titelblatt von Life, a Defender of China, und steht sinnbildlich für die moralische Stärke, die der Taichung-Schlacht dem chinesischen Volk verlieh. Auf dem Foto ist ein gewöhnlicher chinesischer Soldat zu sehen. Die zwei Sterne auf den Kragen zeigen, dass er lediglich Gefreiter ist. Seinen Namen kennen wir bis heute nicht. In Kappas Aufnahme trägt er einen Stahlhelm, sein Blick ist fest, die Brauen leicht zusammengezogen, die Augen glänzen entschlossen. Evans hielt zahlreiche Szenen fest, in denen die Bevölkerung Wuhans eifrig Spenden für die Frontline sammelte. Die ebenfalls in China tätige amerikanische Journalistin Anna Louise Strong schrieb in One-Fifth of Mankind. In Städten wie Changsha in Wuhan gaben die Menschen jeden gesparten Cent für Soldatenfamilien. Selbst häusliche Ahnenopfer wurden gestrichen. Die traditionelle Familienloyalität sei eine umfassende Loyalität zum Vaterland gewichen. Ein chinesischer Soldat erklärte Strong: Japan hat in 9 von 10 Punkten die Oberhand und wird doch von dem einen Zehntel geschlagen, der moralischen Kraft Chinas. Wenn ein Chinese glaubt, ein Krieg sei ungerecht, kämpft er nicht. Doch wenn er persönliche Loyalität in Liebe zur Heimat und Nation verwandelt und für eine gerechte Sache streitet, dann fürchtet er den Tod nicht. Diese Haltung wird die Welt erschüttern. Kappa und Evans ärgerten sich jedoch zusehends darüber, dass die Kuomintang-Regierung ihnen die Reise nach Yan'an verwehrte. Evans hatte schon vor seiner Ankunft Edgar Snows Bestseller Red Star Over China gelesen. Kappa kannte das Buch nicht, traf aber gleich nach seiner Ankunft Edgar Snowden persönlich. Und das rote China faszinierte ihn.
1: 1938年4月29日, Evans 率先带着团队出发。 卡帕则由于要准备器材迟了2天，但也正因为这无意的推迟，使卡帕得以亲历并记录下了中国抗战中规模最大的一场空战——429武汉空战。在卡帕的镜头中，当武汉空战爆发时，许多武汉市民并不是躲进防空洞，而是走上街头，甚至爬上屋顶去见证中国空军与敌人战斗。照片中， 武汉市民们的心情从面部表情上一览无余，从最初的惊恐、紧张、担忧，到期待、舒缓，最终化为满脸的喜悦之情。在意外的大货丰收后，卡帕高兴地踏上了前往西安的火车。然而，当他与伊文斯在西安会合后，国民党当局却阻拦他们进一步前往延安。 最终，二人只能在西安拍摄一些风光和群众集会后，无奈返回武汉。由于延安之行没能如愿，卡帕和伊文斯只能联系在武汉的八路军代表周恩来，提出拍摄八路军驻武汉办事处工作镜头的要求。对此，周恩来爽快地答应了。伊文斯记录下了周恩来夜间营宁波区董必武、李克农等在汉口重要军事会议上讲话和研究军事形势的珍贵历史画面，向世界展示了在中国共产党领导下八路军与新四军始终站在抗战最前线，也是通过和中国共产党人的接触，伊文斯看到了中国人民不可征服的基础和动力。卡帕还特意为周恩来拍摄了肖像。 照片中，周恩来目光炯炯、神情严峻。他特意站在马克思画像前，旁边还有一幅“巩固团结，争取第三期抗战胜利”的标语，以表明中国共产党维护抗日民族统一战线的决心。1938年7月初，基本完成纪录片剪辑工作的伊文斯先行离开了中国。 伊文斯还特意将自己那台35毫米爱慕丹镜头摄影机和数千支胶片赠送给了八路军驻武汉办事处。正是这台摄影机催生了中国共产党创立的第一个电影机构——延安电影团。 它记录下了许多重大的历史影像资料，如陕甘宁边区第二届参议会、中国共产党第七次全国代表大会、延安各界庆祝百团大战胜利大会等。卡帕则在武汉几乎停留到了日军侵占前的那一刻，才返回了巴黎。期间，武汉会战爆发，卡帕记录下了大量日军对武汉狂轰滥炸的罪行，同时也着意刻画了中国军民在面对战祸时表现出的坚毅与乐观。此后，卡帕不断奔波于世界反法西斯战场，他曾在西西里岛和美国空降兵一起从天而降，也跟随盟军士兵第一批登陆诺曼底。1954年，在抗击法国殖民者的越南战场上，卡帕在留下了那张卡帕眼中最后的世界后，不幸触雷身亡，成为新闻史与摄影史上永久的传奇。他的好友伊文斯则在1938年离开武汉后，开启了与中国人民之间长达40多年的友谊。新中国成立后，他多次访问中国，拍摄了《中国来信》《早春》《愚公移山》等多部记录新中国成就的纪录片。在晚年的回忆中，他曾这样描述1938年的中国之旅，他说：“我触到了中国，中国也触到了我。我拍摄了战争，更拍摄了一个在战争中瓦解又在战争中形成的国家。我看到了勇敢。”卡帕与伊文斯用无数生动的镜头证明了新西兰记者詹姆斯·贝特兰在《不可征服的人们》一书结尾中的预言：在华北荒芜的崇山峻岭中，在绿色的长江流域，在华南的稻田和雨水充足的山里，一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人。在苏醒了的中国的强大力量面前，世界上任何一支军队必将碰得头破血流。
0: уехал Николай 13 марта 1938 года, когда мой дедушка получил совершенно секретное задание и поспешно попрощался с семьей, моя бабушка Полина записала эти слова в своем дневнике. На тот момент она уже знала, что была беременна. Хотя в глубине души бабушка больше хотела, чтобы муж оставался рядом, но как жена летчика, она давно привыкла к таким внезапным разлукам. Только на этот раз дедушка должен был отправиться в далекий Китай, за 1000 километров от дома. Бабушка не могла не волноваться еще больше. Оторванный лист календаря с того дня, когда дедушка уехал в Китай, она хранила всю свою жизнь. Меня зовут Андрей Матвеев. Я член общества российско-китайской дружбы. Мой дедушка Николай Матвеев был героем советской добровольческой авиационной эскадрильи помощи Китая. В ноябре 1938-го, выполняя приказ о перегонке 4 поврежденных самолетов с фронта в Ланчжоу, мой дедушка трагически погиб в авиакатастрофе, оставив свою 31-летнюю жизнь навсегда в Китае, на главном восточном театре военных действий мировой антифашистской войны. В период антияпонской войны более 2000 советских летчиков, таких же, как мой дедушка, участвовали в добровольческой авиационной эскадрилье помощи Китая, принимая участие в борьбе Китая против японских милитаристов. Из них свыше 200 советских летчиков-добровольцев отдали свои драгоценные жизни. В связи с 80-летием победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, позвольте мне рассказать историю о том, как мой дедушка и его товарищи прибыли в Китай и как они вместе с китайскими летчиками сражались против японского милитаризма. Прощайте, товарищи. Надеюсь скоро вернуться. Мир, созданный мудростью советского народа, только начинает появляться. Теперь за облаками разворачивается другой мир. Это не моя земля, но я пришел сюда ради счастья Родины, ради процветания Родины, ради красоты Родины, ради величия и силы Родины, ради счастья народов мира.
2: 13 марта 1938 года мой дедушка написал эти строки в дневнике. Попрощался с моей бабушкой и пообещал ей вернуться до ноябрьских праздников, Октябрьской революции, чтобы увидеть ее, мою тетю и моего отца, который должен был вскоре родиться. После этого он вместе с 25 товарищами по оружию и 50 техническими специалистами поспешно отправился в китайский Ухань.
3: Это было накануне Уханьского сражения.
2: Напряженная военная обстановка в Китае тогда также волновала советский народ. С одной стороны, Советский Союз ощущал давление японской военной агрессии. С другой стороны, героическое сопротивление китайской армии и народа в то время сковывало планы сотен тысяч японских войск идти на север для нападения на Советский Союз. И мой дедушка, как военный, также глубоко восхищался и сочувствовал китайскому народу.
1: 从1937年10月中旬开始，苏联将中国急需的飞机、大炮、机枪、航空和装甲设备、枪炮弹药等军用物资陆续运到中国。苏联是七七卢沟桥事变发生后第一个向中国提供援助的国家。苏联还派遣了大批军事顾问和技术专家到中国，帮助接洽苏联军事物资援助，协助制定作战计划，以致参加重要战役指挥。苏联还直接派遣航空支援队来华参加抗战。
2: Мой дедушка также в составе третьей группы советских летчиков-добровольцев тайно направлялся в Ухань. Это высококачественная копия советской военной формы, которую мой дедушка носил в 1938 году. Три награды на ней свидетельствуют о его профессионализме и мужестве, как военного, а также являются свидетельством его жизни. Дедушка был летчиком-истребителем и на момент отправки в Китай имел более 1200 часов налета, из них 200 часов на самолете И-16, что в 4-5 раз больше, чем других советских летчиков того периода. Он также обладал большим опытом прыжков с парашютом, достаточным для обучения других, за что и получил почетный знак инструктора-парашютиста. Эта награда – медаль «Звезда ВВС», которой китайское правительство наградило моего дедушку в знак признания его героических боев в Китае и работы по подготовке китайских летчиков. А орден боевого красного знамени свидетельствует, что мой дедушка погиб, выполняя правительственное задание на китайском фронте. Прибытие советской добровольческой авиационной эскадрильи с помощью Китая обеспечило огромное пополнение китайских ВВС, понесших значительные потери в начальные периоды войны и сопротивления. Перед воздушным сражением за Ухань на аэродроме Ханькоу китайские ВВС имели свыше 100 боевых самолетов, 90 из которых были советского производства. Помимо пополнения вооружений и техники, другой важной помощью стали летные навыки, которые принесли советские летчики-добровольцы. В первый же месяц после прибытия в Ухань мой дедушка начал готовить многих китайских летчиков. Многие из них были студенты, только что вступившие в армию, но обладали непоколебимым решимостью в войне сопротивления.
1: 1938年4月29日，这天是日本天皇裕仁的生日，也是日本所谓的天长节。日军出动了28架轰炸机、18架战斗机，气势汹汹地逼近武汉上空，计划用大规模空袭来为天皇庆生。可令日军没有想到的是，此时中苏空军早已在武汉布下了天罗地网。很快，中苏战机纷纷迅速升空，中国空军三个大队共19架驱逐机率先闯入日军机群的纵深处。等到日军战斗机与中国空军缠斗在一起时，由包括尼古拉·马特维耶夫所在的苏联援华志愿航空队共45架战斗机作为埋伏的骑兵又冲杀了出来。日本的轰炸机在失去了日本战斗机的保护后，一下子就从一架架空中怪兽沦为了一个个活靶子，很快就被中苏空军逐一击落。在429武汉空战中，并肩作战的中苏空军共击落日本轰炸机10架，战斗机11架， 创造了自1931年九一八事变爆发后中国空军对日作战的最大战果。

0: 分被击落的日军残骸事后被运到了汉口的中山公园展览，武汉民众们争相前去观看，民心振奋。在429武汉空战中，中国空军也损失了战机12架，五名飞行员英勇牺牲，其中最为壮烈的莫过于年仅22岁的中国飞行员陈怀民。战斗中他被5架日军战机包围，在有机会跳伞逃生的情况下，他选择了调转机头，采用撞击战术加速撞向1架尾随的日机，最终与敌人一同坠入长江。武汉地区数万群众自发前去搜救，但直到1个月后才找到他的遗体。1938年6月5日，国民政府在汉口为陈怀民烈士举行了隆重的追悼会，2万多人参加。周恩来代表八路军驻武汉办事处敬献花圈与挽联，上书“捐躯报国，义薄云天”。除了陈怀民等牺牲的中国飞行员外，此战中还有苏联飞行员乌斯彭斯基、阿列克谢耶夫根耶维奇与舒斯特列夫扎哈罗维奇血洒碧空，安德烈的爷爷尼古拉马特维耶夫也差一点牺牲，他在击落2架日军轰炸机后被敌人击中发动机，幸运的是他成功迫降到了附近的村庄。
1: После успешной вынужденной посадки дедушка потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что его поместили в амбар китайского крестьянина. Спасла и ухаживала за дедушкой китайская крестьянка. Она не только обеспечила дедушку достаточным питанием, но и наложила на его обожженные руки и лицо китайскую мазь. Это было очень густое лекарство, но с превосходным лечебным эффектом. Через 3-4 дня ожоги дедушки в основном зажили. Хотя в деревне, где его спасли, никто не понимал русского языка, а дедушка не понимал ни слова по-китайски. Самых простых жестов было достаточно, чтобы стороны с общей целью борьбой против японского милитаризма поняли друг друга. Во время лечения дедушка быстро обнаружил, что ухаживавшие за ним крестьяне на самом деле очень бедны. Но они же отдали ему единственное и лучшее, что было в деревне. Через 3-4 дня, когда дедушка уже мог еле-еле встать, крестьяне сделали для него простые носилки и донесли его от деревни до железной дороги. Вскоре товарищи дедушки приехали из Уханя и нашли его. После этого дедушку отправили в Уханьскую больницу для лечения. В это время он написал письмо бабушке с далекой родины. «Здравствуйте, милые мои! Праздники мы провели славно. Эти праздники некоторые будут помнить долго. Ведь шутка сказать, 1 мая – всемирный пролетарский праздник. Но мы некоторых и поздравили по-пролетарски. После этого дедушка был назначен инструктором в школу подготовки китайских летчиков в западных районах Китая, где последовательно помог подготовить почти 100 китайских летчиков. До 2 ноября 1938 года, когда дедушка выполнял боевое задание, из-за встречного в тумане густого тумана сбился с курса. У боевого самолета закончилось топливо. При вынужденной посадке в горной местности он трагически погиб. Дедушка не смог выполнить данного бабушке обещания вернуться до ноябрьских праздников, чтобы увидеть ее и детей. Бабушка в огромном горе все время хранила эту тайну, говоря своим детям только то, что их отец – герой, который сражался за Китай. Только через 7 лет, когда война полностью закончилась, она была вынуждена сообщить детям трагическую новость о том, что дедушка погиб. В оставшемся после дедушки летном журнале он когда-то написал такую фразу: «Небо китайское».

0: Китае самое голубое поле боя, которое я когда-либо видел. Как потомок героя я горжусь своим дедушкой, как потомка героя. Я также несу ответственность перед теми героями, которых забыла история и время. Поэтому в течение последних 20 лет я тщательно собираю информацию о моем дедушке и его товарищах. Их заслуги будут жить вечно, их имена не должны остаться неизвестными. Этот памятник, скульптура, была создана мною совместно с питерскими скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Специально для того, чтобы увековечить память советских и китайских летчиков, героически сражавшихся против японского милитаризма, пожертвовавших жизнью ради справедливого дела человечества, совместно защищающих китайскую девочку с оливковой ветвью в руках. Девочка символизирует следующее поколение, жаждущее мира. Именно ради этого китайские и советские летчики жертвовали жизнями, сражаясь за то, чтобы больше детей могли жить в счастье, безопасности. Воины, подобные моему дедушке, так и не смогли увидеть своих детей. Над скульптурой изображен истребитель И-16, на котором летал мой дедушка и его товарищи. Поток воздуха от взлетающего самолета очерчивает иероглиф «Человек». Что миролюбивые и добрые китайские и советские народы непобедимы, в конечном итоге победят все силы фашистского зла.
1: 1937年12月 第一批苏联援华志愿航空队成员来到中国起，从南京到武汉，从重庆到兰州，中国众多的城市上空都留下过英勇的苏联飞行员与日本法西斯搏杀的英姿。直到1941年6月22日，由于法西斯德国发动闪击战，兵分三路突袭苏联，苏联援华志愿航空队的飞行员们才返回祖国，参加伟大的卫国战争。 离开中国前，他们将自己的战机留给了中国。中国人民从没有忘记这支英雄的队伍，在南京、武汉、重庆、兰州等苏联志愿航空队战斗过的地方，都建有专门的陵园和纪念馆。正如习近平主席在俄罗斯报上所发表的署名文章中说的那样。 两国人民用鲜血和生命凝结的深厚情谊，如黄河之水奔腾不息，似伏尔加河宽广深沉，成为中俄世代友好的不竭源泉。